Ты украла мое сердце давно, ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: Дарья, не могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато често саням твоје усне, а то на мене има лековиту моћ. И кад ми фалиш ових дана, не знам где је права страна, и не знам да ли је дан и да ли је ноћ.
0: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

играло мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.